0: 李大师，周总理来电。倪志亮同志，请将我们的几点建议转达金首相：一，你们的长期作战思想是正确的；二，现在的中心任务是在坚持自力更生、长期奋斗的总方针下保存主力。
1: 三，如果敌人占领汉城，则人民军后路有被切断的危险。走，马上去见金首相。好。
2: Не волнуйтесь, товарищ Вишенский. Вот трубка опять забилась.
3: Товарищ Сталин, я должен сообщить вам, что американские войска взяли Сеул. Ким Ир Сен и Пак Чон Ын встретились с нашим послом в Корее Стековым. Товарищ Стеков просил передать их письмо о помощи.
2: Что сказал Ким Ир Сен?
3: В случае, если американские войска перейдут 38-ю параллель, то он просил Советский Союз предоставить военную помощь. Если же по каким-то причинам мы не можем это сделать, то он просил обратиться к китайским товарищам и оказать военную помощь с их стороны.
2: Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения. Кроме того, может начаться Третья мировая война. Это может сказаться на возникновении недопонимания между странами. Поэтому, товарищ Вишинский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Мы со своей стороны предоставим им воздушную поддержку.
3: Хорошо, товарищ Сталин.
4: Дирен уже приблизился к 38-му, Джоси. Джигусан.
5: 现在以美国为首的联合国军地面部队就已经是超过33万人，再加上美国远东空军兵力36000人，海军兵力5万9000余人。三八线是道坎儿啊！我们可以找印度大使潘尼加，让他带话给美国，不要低估我们中国人民反对美帝霸权的决心。 这个杜鲁门还耍花招啊！他撺掇着安理会的有关国家搞了一个罢国提案，企图为联合国军占领朝鲜提供法理依据。这次被苏联一票否决之后，并不死心，他们将罢国提案直接送到了联合国大会，准备由他们控制的大会投票通过。
6: 好一个恃强凌弱！恩来啊，明天就是新中国诞生一周年，美帝国主义送给我们的生日礼物，分量不轻啊！
5: 是啊，苏联方面什么态度？维辛斯基发来电报了，他向苏联方面求援，万一美军跨过了三八线，希望斯大林。

0: Американцы кичатся своим богатством. Мы можем заказать большую компенсацию.
1: Я восторгаюсь вашей мудростью, товарищ Сталин.
0: Товарищ Вишенский, мы должны заявить решительную ноту протеста против бомбардировки нашего аэродрома на Сухой речке. Мы должны показать свое возмущение. В данном случае я верю в искренность их сожалений. Это была ошибка. Поэтому, как только мы получим компенсацию, мы должны сразу же успокоить ситуацию.
1: Да. Гром гремит, а дождь не идет.
0: В настоящее время мы должны полностью контролировать ситуацию в Корейском регионе. Иначе

0: Солдаты не смогут участвовать в боевых действиях, а тем более в противостоянии с Соединенным Штатом Америки. Это может вызвать большой международный конфликт. Я знаю, что вы назначили товарища Пендехуая командующим.
1: 是的。 无论在红军时期领导的三军团，还是解放战争中的西北战场，彭老总打得都不错，毛主席都叫他彭大将军。但是目前我们的部队装备太差了，至少要集中5倍，甚至6倍于敌人的兵力才能取胜。
0: Да, оснащение китайской армии необходимо улучшить. Вы попросили Советский Союз оснастить новым вооружением 40 дивизий. Но мы будем делать это поэтапно. Сейчас мы готовы вооружить 20 дивизий. Но не стоит это делать до начала боевых действий. Лучше это сделать в боевых условиях. Это мы знаем по нашему опыту. Тогда солдаты смогут более эффективно использовать новое оружие. Это реально поднимет боеспособность в проведении боевых действий.
1: 毛泽东同志这次派我来，主要是向您反映我们目前的困难情况，那就是我们的空军刚刚组建，还不能立即投入战斗。关于空军的问题，
0: простите, советский ВВС пока не готов. Мы можем их отправить только через 2,5 месяца. Мы можем оказать вам военно-воздушную поддержку. Но мы, наши летчики, не можем войти в тыл врага. Если наш самолет будет сбит, это может вызвать большой международный конфликт. Станет большой военной угрозой. К тому же Китай сейчас находится на этапе мирного строительства. Это может сильно повлиять на ваше послевоенное восстановление.
2: Дуцзян的地点我们已经勘察好了。
3: 我们会在上游、下游3个地方搭桥，工兵团正在做准备工作。好啊，但是有一个情况要考虑进去，为了防止美军飞机的侦察和轰炸，黄昏以后过江，天亮前呢停止，桥要能够迅速的撤离，次日黄昏又能快速搭好，工程难度大，但是要克服，到时候一声令下。
4: 要确保20几万大军能够及时、安全的过降。是，保证完成任务。
5: 彭总，彭总，毛主席刚刚发来电报，
3: 念
5: 是。10月9日命令，暂部实行。十三兵团各部仍旧原地进行训练，不要出动。 请高岗、泽怀二同志明日或后日来京一谈。毛泽东，10月12日20时。